の中の魚、まるで泳がない魚。

中の魚、まるで泳がない魚。

the star, the gaseous self-luminous body in space.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 14. 14.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

day, you know?

somewhere between

0: В эфире снова New Order вместе с остальными оттохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 14.
4: 14.
0: Августа.
3: Августа.
5: В Москве 5 утра.

0: Блять, я член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница. 14-е.
3: 14-е.
1: Августа.
4: Августа.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Пустыней чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 14.
3: 14.
4: Августа.
2: Августа.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

Nie.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 14.
0: 14
4: августа.
1: Августа.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.

0: Давайте, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
3: 14
4: августа.
1: В Москве 9 часов утра.

0: Mm-hmm. Это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

Independence Day!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница. 14. 14.
3: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 11 часов.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов.

Lottie.

0: Сегодня пятница.
1: 14
2: августа.
3: Августа.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Sunt slabi, sunt ce s-o ardi.
1: Я так не была, правда,
2: Радио Анонимо.

0: ты работаешь здесь с Жакеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать диск Жакеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячу всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 14.
2: 14.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 14.
3: 14.
0: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня пятница.
1: 14 августа. Августа.
2: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени.

столице 15 часов. В Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница. 14.
0: 14.
3: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 16 часов.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 14. 14.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

開く歌っても開く夢などなるじゃなし、まして夜など来るじゃなし、夢は夜開く。

Thank you.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь.
0: Таблетки выпил.
1: Дверь не сделал, блядь.
0: Таблетки выпил.
1: Дверь не сделал, блядь.
0: Ты что таблетки не
2: пил? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь.

0: запустите игру, или вторая опция, запустите игру через эту опцию, если первая не работает.
1: Ну, кстати, было видео где-то такое.
2: Это френдслоп без системных требований. Какая разница?
3: Это не френдслоп, это древний жанр Марио Парти. Тот или не френдслоп. Так. Я не могу захватить игру. Все нашел. Итак.
1: Пока мы запускаем игру, у меня тут вот Квент 3.8 выдает 50 токенов в секунду.
2: Так заглуши его, а то что-то мало выдает.
3: Так, так, старт, пост, оригинал.
2: Пусть Квент полежит, отдохнет.
1: Не, у меня же он на отдельной машине крутится.
2: Ну тогда базар жёг.
0: Игра запустилась со смещением на четверть экрана. То есть большая часть игры у меня за пределами экрана. Заебись, хорошо написали. Или...
1: Блин, шрифты, конечно, пиксельные такое себе.
0: А ты... целочисленное сглаживание вроде.
3: Так я пытаюсь заинвайтить вас всех.
1: В игре нету настройки разрешения.
3: Да, но...
2: В игре нет даже настроек управления.
0: Нету настроек разрешения, но есть ли настройки запрещения. Кстати, сделана игра в Эстонии. Надеюсь, она будет медленной. По ТТК и все.
1: Тогда так. Надо было звать играть еще и Шио.
3: А Шио эстонец?
2: Надо было планировать с упреждением в один месяц.
3: Так, кто кого еще нет?
2: Блядь, как же я на себя похож в этой комнате? Тоже сижу, сгорбленный, телефон туплю.
3: А лысый?
2: Нет, ИРЛ я не лысый.
3: Так, Кай не присоединился. Пытаюсь его заинвайтить.
0: Потому что я настраиваю звук в этой игре, он все перекосоёбил мне в настройках.
3: Че на стене написано?
1: Так, написано хисистини вил лид то интерминабл инжури.
3: Hesitating. Или... Ты нет.
2: Resisting will lead to interminable...
3: Ты там R видишь.
1: А, это действительно R. А вот чё снизу интер... Чё, вот это я не понял.
0: Интерконтиненталь.
2: Отель. А,
0: никнейм оно из Steam подхватывает,
2: да? Это интурист. Да, да. Оно никнейм из Steam. Теперь все знают, какой у тебя никнейм в Steam. Поздравляю.
1: Теперь все знают половину моего ника в Стиме.
0: А я думал, это и есть у тебя такой, типа, в трейде снайпер работает. Сука, так она просто обрезала, что ли?
2: Ну, да. В предыдущей игре не обрезала.
3: Какая была предыдущая
0: возможно,
3: игра?
0: Возможно, мой ник стал евреем просто.
2: Яп-яп. Ну, по крайней мере, предыдущая для меня.
3: Начинаем! Я тебя сонный.
2: Чё я последний
0: у меня сразу? У меня уйди, но нормальный шрифт.
2: Это дискриминация. Нет, не уйди.
0: Наконец-то, сапёр.
3: Окей. А если я проиграю, потому что я не выспавшийся, да-да-да. Да-да-да.
1: Двигаться Сандар ПК УКМ, поехали. Я готов.
0: Likelihood of survival написала сверху 28%. Удачи.
2: Это лучше, чем 0. Это просто предыдущие испытуемые были неудачниками. У нас-то все получится.

0: А ее надо зажимать.
1: А ее можно зажимать, но тогда нельзя идти.
2: Блять.
1: Ой, блять, сзади комбайн. Сука. Это нечестно, он тоже должен был взорваться.
3: А там противопехотные, походу.
0: Борьба с самокатчиками не удалась.
2: Так хочется просто побежать напрямик.
3: Какой-то неправильный Сен-Каймон.
2: Нужно ли нам сообща действовать, как-то эти оптимизировать сканы?
1: В принципе, мы все можем идти за одним чуваком, который впереди.
2: Fuck you!
4: Я подебитель, ура!
3: Это только первый раунд был. А, нет, это
1: уже второй
3: третий.
1: Был.
0: Мы же первым слились.
3: Я думал, мы заново начали.
2: Угу.
1: Я вовремя сканера прожал.
3: Сразу видно было.
1: Так, вот все, конец, тут уже нет.
0: Так, тут еще можно подпихивать друг друга.
1: Да, тут можно друга вытолкнуть на мину.
3: Чтобы мины, кстати, не слишком остро реагируют на наше присутствие. Можно прям по краешку пойти и чинить. Надо прям встать на нее, чтобы она ёбнула. Давайте вон тот предпоследний с курением. А, блин.
1: Они рандомно выбираются?
2: Ну да, видимо.
0: Чизель ген ли гаун ли.
3: Запоминайте, вырезайте и отправляйте. Мы сейчас с печенек будем фигурки вырезать.
1: Да, шашки из грязи будем лепить.
3: Из хлеба.
0: Этот, как его, игра в каракатицу.
2: Squid Game. Да. Жаль, нету такого Overworld'а. Обычно в играх этого жанра, в Mario Party, там есть такая как настольная игра, где кидаешь кубик и вот ходишь, а только потом мини-игры между.
3: А что
2: делать?
3: Никто не запомнил, да?
1: Я вроде запомнил.
0: Ну, сейчас проверим.
1: Сейчас проверим, а нас взорвет, сожжет или расстреляет, если мы ошибимся.
3: Походу...
1: Расстреляет.
3: Угу. До свидания. А ведь я почти угадал.
1: Как я тоже почти угадал.
3: Давайте,
1: я почти угадал метод казни.
3: Я слишком отвлекся на телевизор, то хох. А, окей.

0: Submit нажмите, если закончили. А, слава богу.
1: Все прошли.
2: Нормально.
0: Смотрите, не такие уж и лоботомированные.
1: Ой, так. А можно бонус раннее завершение?
0: Нет,
2: бонус
0: скорострел...
2: тебя не убивают. Вот тебе бонус. Это как Дед Мороз в Хоботне, я дарю вам жизнь.
0: Мне кажется, я неправильно читаю. Да, я неправильно сделал.
3: Там можно ресетнуть, если неправильно.
0: Не.

0: страшно.
1: Вещаться.
0: Если кто-то нас смотрит, все еще может сказать, все ли стабильно всем вещается. В начале эфира писали.
2: Пока у нас эта технопауза, можешь написать, что там написали. Ой, сказать.
0: А, ничего интересного. Анонимные бомжи расселись на ржавых стульях.
2: Ну, анонимные, не такие уж другие бомжи. Анонимные бомжи комментируют, стоя без стульев.
3: Не такие уж бомжи, вот действительно стулья-то есть. Некоторых бомжей-то стулья.
0: И не такие уж анонимные!
4: Брифинг. Find weapon parts in the factory, bring them to your workstation, build the gun, shoot everyone else. Битарск из 10.
0: А в Майнкрафте есть вот можешь сделать ган на воркстейшене?
3: Надо скрафтить верстак сначала.
2: Одну секундочку.

0: как там марсианку умеет мигать? Можете марсианке сос мигать?
1: Можно марсианке мигать кок.
0: Давай, давай.
2: А вы что знаете о звуку Морзе?
3: Я знаю вроде бы сос. Три точки, три тире, три точки.
2: Правильно.
1: Вот, можешь пупить на радио.
3: Пупить
1: сос. Знает возраст пупера по количеству сусов и сасов.
2: Аурю. Shoot to kill. Instructions unclear, I shot myself.
3: Mm-hmm.
2: Сука, ах, клей нахуй нужен.
4: Нюхать.
0: А как большая пушка.
5: Как стрелять?
1: На левую кнопку, похоже.
5: Блять, а почему он не стрелял?
1: По-моему, один раз ты выстрелил. Просто она перезаряжается долго.
5: Пиздец.
3: Ну, сука.
1: А мне ачивку дали.
3: Опять дальше всего от меня ингредиента.
2: Я, видимо, ёбнутый, но я не понимаю, что делать надо.
3: Собирать то, что показывает тебе внизу.
2: Так я и собрал. А, это не кобовый.
5: Это самое хуёвое.
2: Не, ну давай.
5: С того, что было.
2: Сейчас разберемся.
5: Не, ну понятно, мы доиграем.
3: Нам написали бомбарда. Так и смотрят.
5: Бомбарда, это поплавок такой.
3: Ай! Все три раза обсидиан выиграл.
2: Стрелять, походу, обсидиан будет нас обходить.
1: Изи.

0: О, Бронгвей. Когда Бронгвей, я такое люблю.
1: Climb the Escalator, Mind the Gap.
0: Единственная игра, где мне нравился Escalator, это Left 4 Dead.
1: Что такое Escalator?
2: Escalator. Человек, который эскалирует. Да это, как танцевальная херня называется.
0: Аутизм прогрессив. Хуйню надо с геймпада играть.
2: Каким образом? Бля, Obsidian такой геймер.
3: Наверное, он трезв.
1: К сожалению. Я тоже.
0: Игра не регает.
3: Да, я вижу проблему.
0: Я все правильно жал, и меня все равно скинуло. Ни разу не ошибся.
2: Fuck you! Не, я хочу выиграть!
1: Этого геймплея мне хватило.
2: Ну вот, одна мини-игра, которая начала у меня получаться и сразу закончилась.
1: Fuck Hunt!
2: Короче, у нас разделение на темы будет, что ли?
3: Похоже. Или будет один охотник, который будет нас расстреливать.
2: О! Так. Бегите, сучки! Ага, я не понимаю, как в это... А, все, мне дали снайперку.

0: Нахуй иди.
1: Фак. Какой из меня снайпер? Ну хоть одного. Давай, голову покажи.
2: А-а-а! Сейчас тебя выебут. Отомсти за меня.
3: За детей Донбасса.
1: Кого единственного я положил?
2: Меня.
1: А, теперь ты водишь!
0: Вот теперь нам пиздец. Блять, эта хуйня не защищала.
1: А пригиняться голову, да? Можно, нет? Нет.
4: Направо.
1: Как? А, окей. Ну, fuck you. Но...
0: Давай, выеби всех. Покажи, зачем тебе нужен был винторез, который мы тебе использовали.
2: Ну троих взъебать успел.
0: Хорош.
2: Я так понимаю, сейчас мне перо под ребро сунут. Прикол в том, что в первого я реально в пиксель попал. А потом начал промазывать.

0: Сука, дедушка с берданкой не вылез. А ну подходите, я всех по одному расстреляю прямо здесь.
1: Прикладом захуяришь.
0: Я мат там начал прям конкретно в конце.

0: Изи. Всех трех снайперов пережил.
1: Как хорошо, что я научился в Counter-Strike пригибаться, когда на тебя АВП наводит.
2: Еще раунд, да вы ебанули.
0: Окей.
1: Давай отрабатывать интерес.
0: А я не против.
2: В чем прикол с винторезом? Я уже не помню.
0: Что такое винторез? Причем тут винты?

0: Страсть!
1: А прострела тут нету, да?
2: Рикошет не пробил.
0: Опять в землю снаряды падают. Мы за честную игру.
3: Без
1: аимбота. А можно мне бронебойные? И вообще с обедненным уран.
0: Раз уж на то пошло, то лучший снаряд в танках — это кумыс.
4: Хоть одного.
1: Бля. Не ожидал.

0: ไปดูพับพื้นสิ
1: Da, последний. Я только завалил 360 ноускоуп.
2: MLG. ГВП.
3: Всех трех никто не смог завалить?
2: Нет.
3: Не, я на второе место вышел. Я согласен на второе место. Тесса рядом решафл, цифр. Ждем Пысова еще.
2: А, это опять эти пятнашки, где надо запомнить, где сейф-зона.
3: Итак, что нам написали? Как мне раньше говорили тиммейты, куда ты лезешь, бля? Восклицательный знак вопроса. И еще хвалят за то, что я сделал поддержку чата Гудгейма. Да, теперь вы можете писать в чат Гудгейма на мои стримы.
2: Заебись, только сообщения из чата Гудгейма к нам не приходят на радио.
3: Да, ну естественно.
2: Поэтому мы их не видим. Пишите на радио, дорогие друзья.
3: Описывающий там куда-то идет. Я слышал.
4: Я уже приперся.
3: Все. Кажми ready.
2: Сейчас я доем эту хуйню.
4: Давай еще покурим, пока мы здесь. Как там у тебя дела?
2: Во. Хорошо, что ты спросил.

0: Что тут делать?
1: Сейчас не упасть.
2: What? Что? Ага.
1: А, я понял.
0: Кого? Я не понял. А, так на них оставаться надо.
3: Какой-то мудак мне еще потолкнул на
0: крест. Я думал, с них надо съебывать.
2: В каком принципе они меняются?
3: А, понятно.
1: О, я правильно понял.
3: Сверху, блядь, загорается то, что сейчас останется.
1: А почему?
2: Это понятно.
0: Сломали, потому что.
2: Да, а нехай было пытаться столкнуть.

0: Походу игра пахнет каким-то наебаловым, друзья. Это что так за хуйня?
1: А сейчас вообще не... Ай-яй-яй.
0: Все понятно.

0: Пошел нахуй.
1: Я тебя из-под земли достану.
2: С ямы.
1: Блин.
3: Правильно, все. Карма.
0: Съебал от нас всех на другой конец карты.
4: Привычка мигрировать.

0: Ура, жруч.
1: Жруче конкурс. Fork to play, fork to mount.
0: Так, be a good guest, don't eat in front of the host, finish your meal.
1: Короче, кто быстрее сожрет, пока никто не видит, кто выиграет.
2: Это как в фильме «Таксидермия».
3: Green light, red light, скорее, этот. Ага.
1: Реалити чек.
3: Fuck me.
1: Блять, я просто хотел покушать. Это тот самый батин суп, от которого обои отклеивают. А он только одного за раз убивает, да?
2: Так за что? Я даже в рот не сунул, а только на вилку сам.
3: Я не понял, как я выжил.
1: Алоэс.
2: Ты еще и не выиграл, ты еще не съел.
3: Ну. Теперь-то я могу
1: теперь
3: спокойно.
1: Теперь у него есть время, теперь он точно выиграет.
3: Сука, а добавки?
1: Паука кормит нас каким-то зеленым горохом.

0: почему живая?
1: Вот всегда.
2: Я не понимаю, он холостым в меня стреляет или вообще не стреляет? Окей.
3: Он
2: не стрелял.
1: Приятного аппетита. А можно я буду за этого с пистолетом играть? Мне больше как нравится.
4: Бля.
3: Какой-то странный пост у нас. Это не гостеприимно.
1: Я вообще очков не получил за эту хуйню. Да, не сотни строк. Я вообще хотел, чтобы у меня было столько очков, сколько в моем микрофоне.
2: А? Что-то особое? Окей. Такие какая-то мета есть между играми.
1: Четыре зэка сбежали из этой тюрьмы сумасшедшие и нашли какой-то...
2: А с чего вы взяли, что нужно идти к дому?
3: А куда еще?
4: Давай проверим.
1: А его закрыли только что.
3: Блядь, дискриминируют. И свет погас.
2: Okay.
1: Нас не пустили.
2: Оставайтесь в поле.
4: Гребаные филлеры.
2: А в этих же есть пропасти.
1: Uh-huh. Зеленые зоны сейф, red zones not.
4: Так, симулятор индусов.
1: Нет, это симулятор этого бегуна за монетками.
3: Симулятор.
4: Ну или так. Я, кстати, не помню, в Subway Surf был этот ивент с Индией или нет?
1: Было бы забавно, если бы.
2: Get it. What? I don't get it.
3: Ясно. Блять! Меня не предупредили.
2: Вот это игра, где нужно на ограниченное количество стульев сесть. И всем стульев не хватает.
1: Сорян.

0: А что в поезде? Поезд что-то вяз. Калас, там соль.
1: Слышь, обсидиан. Съебец.
0: Там... Я увидел, что там.
1: Клей.
0: Маусвошинг.
1: Нахуй, иди отсюда, понял? Сука, как же повезло в конце.

0: туалетную бумагу он везет, что ли?
1: Ой, да...
0: Успокоишься сегодня?
2: Нет.
3: А где ну бы? А, все. Контраст в игре, конечно, херовый.
2: Давай, я потеснюсь, давай, нет!
0: Да нет. Тут за в конце что? Специально всего одна открывается, чтобы последний выживший был.
2: Я бы в реальности я бы выдохнул ради тебя, мы бы не
0: сидели. А я бы вдохнул, после этого выдохнул, ладно.
2: Скотиной ты такой, а? Вот за это тебе не достанется перекур.
0: Эй! Ты же не дослушал меня.
3: Так, все, это была Office Find the Syringe, Infect the Others, If Infected Revive and Hunt.
2: Короче, это... надо спидом друг друга заражать.
0: Нет, слушай, это была отсылка к песне, где я дышу тем, чем дышишь ты.
2: Бля, извиняюсь, я слишком мало тебе доверился.
0: Вот. Search the office, find the syringe, infect the others.
1: Короче, бегали по офису, искали шприц спидом, да. Жми! Да,
2: сейчас будем спидом заражать друг друга.
0: Кто крот?
2: Тот, кто шприц найдет первыми, видимо.
0: Из кого будем спид делать?
1: Угу.
0: Ну все, теперь это лутер-шутер про зомби-апокалипсис.
3: Включайте ост из этого, как его, Hotline Miami.
0: Тут и лутать.
2: А как кнопкой лутать?
0: Зажимаешь

0: Кто-то нашел?
1: Я пока нет.
2: А, все вижу.
3: Так.
0: А где вы спрятались?
3: На мне ты решил проэкспериментировать, да?
0: Ребят, я пиццу на весь офис принес.
3: Пошел нахуй со своей пиццей, где премия?
0: Это не ко мне.
2: А этот самый фруктовый четверг будет?
0: Обязательно. А кто последний живой остался?
4: А, он ушел.
2: Блядь, сука.

0: Fuck you!
1: Сюда иди.
2: Куда?
1: Сюда ко мне.
0: Он вверху. Где? Справа.
2: Отлично.
1: То что?
0: Наверное, фонарики лучше не включать.
1: Так, Фью, я тебя заразил?
2: Да.
1: Давай, подсвечивай фоником мне путь. Я же не
2: хочу. Я ищу сам тут. Я ж как-то.
1: А у меня фонарика нету вообще.
2: А, бля, окей. Я тут возле этого самого.
0: А?
2: Где?
0: Лохи!
2: Все вижу.
3: Проходные комнаты, сортир без дверей.
2: Сортир без дверей, так, это я вижу.
1: А все время
2: проиграли.
1: Кончилось. Да. Нихуя не видно. Вообще, если честно, такое, типа, почему у вас есть фонарики, у меня нет?
2: Зато у тебя шприц какой? Конский.
1: Шприц длинный, да.

0: Кто первым заметит, у кого шприц, сразу парите его местоположение.
1: А нахуй ты не пойдешь? Так же нечестно.
0: Почему?
2: Бля.
0: Вот шприц у меня сейчас.
1: Да и блять, это.
0: И я могу включать фонарик со шприцом. Кто не мог включать фонарик со шприцом?
1: Я не мог. А на какую кнопку тут фонарик?
0: На правую.
2: Ты меня заразил, я теперь на месте застрял.
3: Вот и стой теперь.
1: Блять, направо.
2: А это шприц столбником.
1: Я жал кнопку F, как нормальный человек.
0: Чё-то проиграл.
3: Почему F? Потому что на кнопку. F
1: фонарик.
3: F это фонарик.
1: F фонарик.
3: Фонарик.
0: Где последний? Еще и колу пьет. Смехается надо мной.
4: Ты откуда знаешь, что я колу пью?
1: Ну, он спрятался хорошо.
4: Я плохо спрятался.
1: Ты лучше всех спрятанный. Как в книгах Ларинирина.
0: Ожесточенная борьба за второе место.
1: Ожесточенная борьба за четвертое.
4: О, теперь курить будем.
1: На этом предлагаю устроить перекур, потому что здесь как раз у нас сигарета нарисована.
0: Мы где-то за полчаса управимся. Ты уверен, что нужен перекур?
1: Да нет, я шучу. Так, курите сигарету, чтобы пройти. Ну хорошо. Сейчас
4: я никотина зависимая. Гимназист. Быстро и по многу.
1: Я закурил.
2: И паровоз.
1: Я, походу, прошел игру.
4: Я пару лет назад прошел, когда мне первый раз дали познакомиться с тетей Марией. И...
1: Какой еще тетей Марией? Ты в церковь сходил, что ли?
4: Ну, так сказать, приобщился, причастился. И так как я привык курить быстро и по-многому, и подкуривать одну сигарету от другой, я скурил слишком много и потом часа три рыгал в ведерко. Незабываемое впечатление.
1: Как-то раз у меня было похоже. Я, наверное, полпачки сигарет скурил за один раз в один очень волнительный вечер.
4: Это была одна сигарета, но это была очень веселая сигарета.
0: И для чего же эвфемизм тетя Мария?

0: Каш, ми реди.
1: Он курит. Перекурит и святое.
0: Но он же пошутил.
1: Раз вы такие, то я ссать пошел.
0: Тогда и я ссать пошел.
2: Пойду печенье возьму.

0: И вот пока все отошли, я вас наебал, я пошел не за печеньем. Вот. У нас появились какие-то коктейли Савушкин Топ Шейк. Мне нравится тем, что они стоят дешевле 100 рублей, и это 450 грамм.
1: Здоровые. Извините, меня отвлек звонок.
0: Все ушли ссать.
2: Я уже вернулся, не поссав. До меня очень долго доходило, что тетя Мария — это эвфемизм для марихуаны. Я почему-то сначала подумал, что МДМА.
3: Нет, МДМА — это боль.
1: Почему вы сразу думаете про наркотики? Я подумал про тетю Марию.
0: Вот если бы ты сказал Мария Ивановна, я бы тоже сразу понял.
1: Видимо, если тебя зовут в Польше Мария, это приговор. Будешь барыжить.
3: Не-не-не. Будешь вещать на радио.
1: Угу.
3: Здесь есть радио Мария.
1: Это мы в Мамбле сидим.

0: Увлекательная мини-игра.
1: Очень реалистично.
0: Очень реалистично. Ты скуриваешь сигарету за полминуты?
2: Я же говорил, я быстро курю.
1: Ну, вообще, да, я скуриваю сигарету за полминуты, потому что я не настоящие сигареты курю.
2: Че, айкосом балуешься, что ли?
1: Нет, я табак покупаю просто.
2: Самокрутки делаешь?
1: Да.
2: Уважаю.
1: Ну, и вот там в конце примерно так же трясет.
3: А у тебя есть машина для самокруток?
1: Есть.
3: А на кого ты куришь?
1: Ну, в вопросе содержится ответ.
2: Блядь, реально.
4: Курение убивает.
5: Я бы сказал, не курение убивает.
2: Надо найти баланс.
1: Наши капризы заключили альянс. Но я уже не выиграю в этой игре.
2: Да я тоже.
1: Но ты хотя бы 3500 набрал.
2: Ой, блядь, почетное третье место. Да.
1: Вот игры, где надо стрелять, убивать, курить. Это почему-то вот неплохо удается.
5: Так, Subject has a platform, Junk is funneled onto the platform, too much junk and you die.
1: Нихуя не понял, если честно.
2: Мусор короче, надо убирать. Это... Garbage collector. Это как
5: это ваш симулятор хаты.
1: Симулятор
5: Java.
1: Но
2: копирайтинг. Симулятор шарписта. Надо garbage коллектором работать.
5: Да, тут надо C-Sharp его подкидывать.
1: Можно принудительно вызвать garbage коллектор.
2: Ну так ты его и будешь принудительно вызывать.
1: Я и есть garbage коллектор.
0: Я и есть garbage. Ну, блядь. Отвратительно.
1: Мне прям по куполу прилетело.
2: Вот вам, пожалуйста, языки без РАИ.
0: Можно к другому перекидывать мусор?
1: Блять, меня мусор столкнул с
0: башней. Блять!
5: Столкни противника, запустив в него в испытание, бля, ачивка.
1: А тут можно еще в друг друга кидаться, охуенно. Это так мы 4 треда друг на друга мусор из памяти спихи.

0: Блять, мне мусор спихнул.
1: Ну кто там живой остался последний?
2: И я лишаюсь второго места.
3: Вот вам и языки без раи.
1: Вот сразу видно опыт человека, который напрямую работает с памятью.
3: Вот, вот.
0: Вроде ловим баги, а спайнбрейкер.
1: Не позвольте этому поймать вас. Если оно сможет, стряхните это. Клещей в лесу ловим.
2: Клещей друг другом перекидываем.
1: Так.
2: Окей. Симпатичный паучок.
1: Ну, естественно, он... Бля, это за шо? Почему он только за мной гоняется? Стряхни его.
2: Так, на какую так, кнопку стряхивается?
1: На кнопку мыши.
2: Угу. Нет.
1: Нет, ты не от него не убежишь.
2: Нет.
1: И он тебе еще типокит. Стряхивай паука.
3: Все под контролем.
2: Как выдержанный бросок гранаты.
1: Этот сталкера переиграл. Ну тебе самому
3: бежать теперь. Блять, да, второй раз он не стряхивается.

0: пизда тебе. Boston Dynamics вышел из-под контроля.
1: Теперь это Бутово Dynamics.
0: Ну, выглядит как Бутово, в принципе.
2: Давай получи... Нет!
0: Хороший кроссов, питчер.
3: Воу!
2: Сидлен, кетчер.

0: Мені це, ну пляс.
1: Мужик, закурить есть? А что это
2: да,
1: у тебя такое?
2: Да, сейчас. Держи.
1: Блять.
2: Закурил?
1: Да, спасибо.

0: Вот это мне понравилось.
1: Уклоняйтесь от дисков болгарок. Угу. Последний выкрик.
2: Так, симулятор завода.
0: Скорее.
1: Попытайтесь не намотаться на вал.
0: Да, симулятор работы на циркулярке.
1: Кстати, хорошая была бы идея. Уклоняйтесь от масляных тряпок, кислородных баллонов и пью. А, и валу. Бля, скринсейвер.
2: DVD.
1: Надо встать в угол, в угол они никогда не прилетают.
0: Да, ты выиграл. Отличная провокация, ты выиграл.

0: это, роботы-пылесосы.
1: Это мой угол.
0: Я так понимаю. Убирают человеческий мусор.
2: Очень плохая румба.
0: Когда дали слишком много на жиру. Она с одновременно,
2: кстати, порезала. Искусственного интеллекта. Вот это произойдет с каждым, кто не говорил чату КПТ спасибо.
0: Комната Василиска.
1: Восстание умных циркулярных пил.
2: Блять.
3: Блять.
2: Да выебывался с толканием. Только сапоги остались.
1: Анонщики сравнивают это с ебами, которые летали по главной ННФМ.
3: Снежинки.
0: Снежинки уровня Б.
3: А вот Ванечка Ерохин всегда чат ГПТ спасибо говорил. Forklift Certified. Так, что у нас тут?
0: Собирайте ящики. Бля.
2: Это как в GTA San Andreas миссия с ограблением склада.
0: Симулятор.
2: Но там хотя бы можно было по два ящика цеплять сразу. А здесь как?
1: Чему Райса ловер на одну кнопку?
0: Еще и на форклифтах.

0: Блять, пули приармянился, а?
1: Моё.
2: Бля.
0: Я думал, только одного вы...
2: Не, надо еще в своей зоне закончить.
0: А. Я так никогда сертификацию не получу, блядь, с такими правилами. Это уже слишком.
1: Это моё. What? Окей. Ну, мне хватит.
0: Не отдам.
2: Да идите вы нахуй. Сейчас посмотрю, как
1: спасибо.
2: У вас делаете.
1: А, ну по одной спиздила.
0: Руки, блядь.
1: Мне надо.
0: Шел.
2: Не успеешь.
1: Нету на складе ваш тилворк.
2: И лучший работник месяца.
0: Сейчас увидим, месяц еще не окончен.
1: Так, сколько мы играем? Час? Ну, два вопроса. Будем ли мы еще один раз? И будем ли мы через неделю? Не в это уже. Угу.

0: Ну все.
1: Сколько там одна мини-игра осталась?
0: Да.
2: Да, последняя.
0: Нет, две. А, нет, одна.
2: Одна, одна. Фильтр. Burn Recycle.
0: Сожгите искусство.
2: Всё. Отлично. Так.
1: Угу. Burn Local.

0: Блять, я походу наоборот все делал.
1: Блять, я думал, что там дальше какой-то крематорий, в который оно едет сгорать.
2: Нет, только ты.
1: Идите нахуй с такими ёбнутыми.
3: Блять.
1: Ну, вы-то сразу понятно, прирожденные работники завода. Я все-таки человек творческий, у меня фантазия работает. Поэтому такие игры вот не для меня. А вы вот на линии прекрасно смотритесь, конвейерно.
3: А почему у тебя ноль было?
4: Ты тоже вот неплохо смотришься.
1: Ну, как теперь и я. Ты.
4: Как и я, да.
1: Не видишь? Вот тебе тоже есть что-то творческое, поэтому ты
4: да, да,
1: слишком
4: да.
1: много думал. А вот тут думать не надо. Тут надо делать. А! Видишь, как шустренько раскидывают, сжигают искусство. А я еще картинки разглядывал, что там нарисовано.
3: И что там нарисовано?
1: Пейзаж там нарисован солнышком. К сожалению, на всех одинаковый.
3: Не одинаковый.
1: Ну да, ладно, если еще

0: рабочие будни пройдите раунд сортировки с точностью 100%.
1: Прикол в том, что я, сука, кнопки перепутал с самого начала.
2: Угу. И заметил, что у тебя ноль было.

0: Oh, fuck you.
1: Я смотрю, обсидиан там на рекорд идет.

0: Não dá, Bac não.
1: Вот он, бесконечный завод.
0: Да, тоже хотел пошутить. Хороший завод.
2: У этого завода есть конец.
3: И я сейчас выйду на второе место. Нет, не выйду.
1: У этого завода есть конец, но это ваш конец.
0: Блять, зная такие игры, сейчас у меня комп взорвется, потому что я на последнем месте. Лучше я, наверное, Alt 4 нажму.
3: Нет, он тебя сдоксит.
0: Comment whatever. Эффект. Так. My favorite so far. Ты рад?
4: Обсидиан. Ты заработал наркотики, тебе дадут эндорфин.

0: Алоис Майс. Ладно. Кто такие? А, это авторы, наверное, игры. Сэмюэль, Джаред.
1: Это Матрица.
0: Это Матрица.
1: Матрица существует.
0: Матрица.
1: Матрица. Матрица существует.
0: Масик. У него нервный масик.
2: Не только нашу судьбу решала, не решала искусственный интеллект, но и, похоже, мы были вот, в симуляции.
0: Steam.
3: А, это еще и игра...
2: Да, это Майк Клубники. Да-да. А постель не узнал?
3: Что-то она... Не, вы смотрите, что-то похоже, но слишком качественно для какого-то.
0: Я с самого начала сказал, что если это игра от Майк Клубники, мы тут все перестреляем друг друга.
2: Итак, еще рано, нет? Будете? Решайте, решайте, еще рано или нет?
0: Это типа соавтор разработки Свен Коопа?
3: Я думаю, не, можем через недельку еще раз поиграть, а то...
2: Нет, через недельку в другое, это на один раз, я думаю, еще раз в это... У меня есть
1: раз,
2: просто...
1: Значит, уже сыграли.
2: На ну, один кстати. Стрим, на один, на одну сессию. Короче, я условно за, кто еще за один ран? За сколько мы за час управились?
1: Я не против повторить потом.
2: Не, окей, значит... Значит, все.
1: Мне еще электронапильник дорабатывать напильником.
2: Окей. Так, в следующую пятницу в то же время в семинар?
3: Да.
1: Пока. Окей. Да.
0: Допустим. ГГВП получается.
3: Факт.
2: Да. Ну, я кину следующую игру. В следующий раз будем гулять и думать.
3: А вот можно еще и редактор это самое персонажей был.
1: А можно сидеть и курить?
2: Сидеть можно, курить вредно.
1: Блять, ну я тогда не играю.
2: Найдем другие вредные занятия.
0: Тут, оказывается, была русская локализация.
3: Когда поиграл в завод, и теперь завод у тебя в комнате.
1: Да, это мой электронапильник. Которым я буду точить лопаты завтра, и не только лопаты.
2: Special thanks to Eternal Dragonic Overlord.
3: И Драбочан. Там можно зажать кнопку мыши и скроллить быстрее.
2: Но мне интересно, кому... Кому special thanks? Made with Godot Edge! Посмотрю кастомизацию напоследок.
0: Что напоследок?
2: Как бы без кастомизации мы могли бы отличаться?
1: Так я скастомизировал, блядь. Я один был в патриотических фиолетовых цветах. Сказать, я
2: радио без шапки тогда?
1: Ну, не хотел я шапку. Я хотел по-моему, очки и быть фиолетовым.
0: Да, да, да, да. У тебя же были очки. Я еще удивился.
1: А то, что я фиолетовый был, тебя не удивило, значит.
0: Не я думал, что радио, цвета рандомные.
1: Предатель.
0: Ну что, все с вами понятно, короче.
1: Предатель.
0: Передатель?
1: Кому передали?
2: А на этом все. Можете попрощаться с целыми 3,5 зрителями, которые нас смотрели.
1: До свидания, спокойной ночи.
0: Ну, кому спокойной ночи, а кому продуктивного времени.
3: Вот, да, вот смотрите, знаете, есть Mac and Cheese, а у меня сейчас будет Чанжа Рамен and Cheese. Так что да, кому спокойной ночи, кому приятного аппетита.
0: Приятного гастрита, бля, я бы сказал.
1: Приятного цирроза после этой херни.
0: Ну ладно. Жаль, что так мало поиграли, но раз вы не хотите, то прощаемся.
2: Возможно, игра. Будет через неделю.
0: Мне не понравилось, что я проиграл, в остальном неплохо.
3: Гг, изи.

feel that way.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

0: disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco.
1: Давайте спросим у диджея по радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
2: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
3: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
2: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
4: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
1: Да-да-да. Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Now you should say something.
1: Do you have any questions?
0: No questions? Did we mention how dangerous it is?
1: Tomorrow morning. If you can't decide in one day, you can't decide.
2: Сегодня.
3: Пятница.
4: Пятница.
5: 14. 14.
4: Августа.
2: Августа.
6: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Проект Anon FM – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то,
2: а?
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня суббота.
1: 15-е.
2: 15-е.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве полночь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 15.
0: 15.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве час ночи.

0: Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога!
1: Радио Анон ФМ. Диджеи против слушателей. Не нарушай баланс.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: Августа.
3: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: В Москве 3 часа ночи.